тех, куда мы туда мать. Вам говорите, как он, Даниэл, Вера, Жанетта и

всех, куда пришли. Туники мы на базе, не в том света. Ну-ка, мать, если им вмигнешь, ты мой, мы живем все на финал. Да, мазиста, пау, музыкал. Я повторяю, что она в вашей компании. What the fire? А мемуары, то есть. The set, the knob, all I put together. E che ne ha di uso europeo come un baú musical. Mais de recordações bonitas de sua vida. E vou vos deixar com Demis Russos, Elton John e a Rebeca.